0: Легкими шагами вошла в мое сердце. Да, ты, Снегурочка, и принимаю тебя такую, как есть. Ты моя, Снегурочка.
1: 喜欢民谣，是因为它的歌词总能拼凑成一幅幅绝美意境，并用曲调婉转与人共鸣。流行975，听歌声里的